Надо быть какого-нибудь молодца, подцепить, да, удрать с ним на кушем на цвет.

0: Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я не грамотная, а муж не читает книг.

0: і святло каскопою вибрав. У невестки називав, ей, люди, ей!
1: Не кричите!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин! Люди, сюда! Снимай с него рубаху!
1: Эгатаю! Это самое! Оно салатаю!
2: С вами будешь пить хозяин, или ко мне?
0: Сам! Катерина! Катерина! Катерина!

0: Sergio Zafferli. Вот ключ. Вскочи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Паци, Палаяду, сдохнет старик. От Кристины, от

0: Стой! Жжет меня внутри воды. Принеси.
1: Не принесу.
0: Что? Как ты сказала? Ты смеешь?
1: Смею.
0: Смеешь?
1: Смею.
0: Шлюха! Что со мной?

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
2: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж твой поясок. Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной не
0: говорят.

почему нечего пить? Потому что денег нет, да не так у меня такое, а у другого бывает планида хорошая. Вот Сергей тоже был полнейшим, а теперь может в водке купаться. Почему?

извините, нет, желаю выпить. Погиб здесь, а хозяйка просто стоит около погиба и смотрит, смотрит, должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит, посмотрю и я. Какие там, наверное, шрифы!

0: девица подлая. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства. Венчаться я ей припомню, как без начальства венчаться.
1: Да-да-да, и все припомнить.
0: Была бы только причина, хотя причина всегда найдется.

0: Ольга, что такое?
1: Сорвать
2: танцы на... Не может быть!
1: Какие страшно!

0: лице вышло дно, да гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да. Дельце такого рода, да, одним словом, дельце.
1: Не тяните, не тяните, тяните, тяните, а всего же цены.
0: Yeah!

0: жизнь доставить мне радость жизни.
1: Какую это радость?
0: Известно какую.